0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов. В эфире «Империя звука». https://e2.com.ua.
2: Маркес Радиос.
3: Ladies, gentlemen, Дамир Эргашев.

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yoz mavsumi.
1: Samimiy to'lqin ijodkorlari sizga
0: yaxshi kayfiyat tilaydi.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtımızda saat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов.
2: Markaz Radyosu.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: You wanna do it again?
1: Маркас радиоса. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: подкаст «Радио Сюда».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Ватикман.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
6: Ай-я-я.
7: Востоке. Кечи кучеда кетвасса. Икита бола оркамдан келип, бугурсоо, бугурсоодим масхара кылса боладыбы?
8: Пархиз билан оокатланышка өткен. Тойдон алып пархиз кыламыды? Ха, эткенде азады. Неме, кызды тумушка чыгып өткенде ак кийим кийишеди?
7: Вай, шуну ям билмейсизби? Ахыры ак раң, пакизалык, масрурлык, бегуборлык тимсолу-ку.
8: Деме, энди билдим азады, киёли неме кара раң кийишини.
7: Худоим, сизге битта савол берсам, саволимга савол билан жавоб берасиз-а? Тоба. Uylangandan keyin o'zi erkaklar aqlli bo'lib qoladi deyshardi.
8: Shunaqa-ku, Ozosh, lekin buni ozgina vaqt o'tgandan keyin bilib qolishadi-de.

0: пластинка у Чунката Рахмат. Спасибо.
1: Маркес радиосы.
2: Алло.
3: Алло.

Однажды кто-то узнает у меня, как прошел день. Однажды кто-то узнает, что я поел, что я надел. Однажды кто-то узнает, доехал ли я и не долетел. Однажды кто-то поймет, что стресс и жесть похудел. Однажды кто-то заметит, что я люблю чай, но без сахара. Что я молчу, когда больно и плохо, и ночью воюю со страхами. Однажды кто-то узнает, что не люблю, то не плохо. Однажды кто-то по взгляду поймет, что я просто... Однажды кто-то узнает меня, и уже не частично. Однажды мои минусы станут для кого-то уже не критичны. Однажды я улыбнусь, когда спросят, ну что там на личном. Однажды все будет отлично.

в городе твоем снег. Если меркнет за окном свет, если время прервало бег, и надежды на апрель нет, если в комнате твоей ночь притаился по углам мрак, нету сил прогнать его прочь, позови, я расскажу, как. Над облаками поверх границ ветер прильнет к трубе и понесет перелетных птиц вдаль от меня к тебе. Над облаками поверх границ ветер прильнет к трубе и понесет перелетных птиц вдаль от меня к тебе. А над городом живет Бог 40 тысяч лет, и все сам. И, конечно, если бы он мог, он бы нас с тобой отдал нам. Но сойдет с его лица тень, и увидит он, что я прав, и подарит нам один день в нарушении всех своих прав. Над облаками поверх границ ветер прильнет к трубе и понесет перелетных птиц вдаль от меня к тебе. Над облаками поверх границ ветер прильнет к трубе и понесет перелетных птиц вдаль от меня к тебе.

поверх границ ветер прильнет к трубе и понесет перелетных птиц вдаль от меня к тебе. Над облаками поверх границ ветер прильнет к трубе и понесет перелетных птиц вдаль от меня к тебе.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika in Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Markaz radiosi.

0: satrida.
1: Kim vaqtli tursa, shippak ham o'shaniki.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Маркес.

клубок садов. Не потерялась. Потеряла меня ясность. Симуляция борьбы. Меняешь парадигмы каждый день. И просыпаешься той же мыслью.

0: satrda.
1: Hayot imtihonlarida birinchi bo'lib asablar tan beradi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: В столице 20 часов.
2: Марказ радиоса.

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Радио Маркас.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua